0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник.

0: где ты живешь.
1: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможно. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет. Ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Воздушные и наземные артерии региона сегодня переживают масштабную модернизацию, а такие темпы требуют усиленного правового контроля. Именно с обсуждения работы на опережение началась встреча главы Чеченской Республики с Южным транспортным прокурором Сергеем Сафиным. Для руководителя надзорного ведомства это первый рабочий визит в Грозный. Рамзан Кадыров заверил гостя, что взаимодействие было максимально эффективным. Прокуратуре будет оказано всестороннее содействие на всех уровнях. Один из ключевых проектов, где Южная транспортная прокуратура сегодня ведет свою прямую надзорную работу, строящийся аэровокзальный комплекс Грозного. В ходе официального диалога прокурор поздравил главу Чеченской Республики с присвоением высокого воинского звания генерала армии. Во встрече также принял участие начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Моусар Адалаев. Он поблагодарил Рамзана Кадырова за оказанное гостеприимство и отметил, что комиссия высоко оценила работу ведомства. Еще 5 семей республики получили материальную поддержку от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Встреча с ними прошла в Министерстве труда, занятости и социального развития региона. В беседе с министром они рассказали о своих проблемах, которые в основном связаны со здоровьем и лечением. Усман Баширов подчеркнул, что ни одна семья в республике, попавшая в трудную жизненную ситуацию, не остается без внимания со стороны руководства региона. И лично передал финансовую помощь нуждающимся. Итоги проверок знаний школьников, оценка работы учителей чеченского языка и ключевые задачи системы образования на предстоящий период. Эти и другие вопросы обсудили на расширенном совещании министра образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаева. На встрече присутствовали руководители муниципальных и частных школ, учреждений среднего профессионального образования, а также профильных районных отделов. Отдельное внимание участники коллегии уделили работе по дальнейшему развитию системы образования по всем направлениям. Министр дал соответствующие поручения и установил сроки их исполнения. Завершилось совещание награждением отличившихся сотрудников сферы образования. К этому часу это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. До свидания.

Итак, друзья, 8:06 столицы. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Надеемся, что вы проснулись и, конечно же, с радостью направляетесь или на работу, или в школу, или на учебу. В общем, мы вам поможем с хорошим настроением, поднимать вам настроение. Буду помогать я. Меня зовут Мадина Тавсултанова. Я пробуду вместе с вами до 12 часов ровно. Радую вас замечательными композициями чеченской эстрады и, конечно же, интересными программами, которые обязательно у нас совсем скоро состоятся. И мы поговорим о праздниках, да, но не сейчас, а чуточку позже. А пока что послушаем замечательную композицию, зажигательную композицию, которую исполняет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка Российской Федерации Аминат Ахмадова с ее зажигательной песней, которая называется «Таус». Приятного прослушивания и хорошего дня, друзья.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только

0: Только один наушник. Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все, услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева

0: объемом до 3000 литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 киловатт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 киловатт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Кому-то везет, а кому-то с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
7: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
8: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
9: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
10: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
9: В смысле, это как?
10: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
11: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
12: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Календарь событий.
1: Итак, друзья, 8:22 в столице. Вы слушаете радио «Грозный» на волне 105.4 FM. И прямо сейчас мы поговорим о сегодняшних праздниках. У микрофона Мадина Тавсултанова. И давайте посмотрим, что же отмечается сегодня. Сегодня у нас 14 октября. Представляете, уже практически середина осени. Да, время действительно очень быстро бежит, но отмечать праздники каждый день мы не забываем. А каждый день у нас они есть. И как раз-таки такой праздник, как Всемирный день стандартов. Очень интересный праздник. День работников заповедного дела в России тоже отмечается. У нас тоже много таких работников в нашей республике. Желаем им процветания, успехов и, конечно же, счастья в их любимом деле. Вот. И, ну и знаменательные события в истории. Тут парочку, да, давайте назовем. Это день основания МГИМО. Вот. И, конечно же, следующая дата, это 2012 год. Австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы. Вот это да, друзья. Ну, конечно же, мечты. Я тоже хотела бы прыгнуть с парашюта, но пока что не решаюсь. Я хочу, но не могу, да. Вот, друзья. Ну и, кажется, знаменательных событий больше нет. А хотя есть очень интересное и знаменательное событие. В 1926 году произошло в лондонском издательстве. Вышла книжка Алана Милна «Винни-Пуха». Все смотрели этот мультсериал, конечно же, да, все любили его, я в том числе тоже. Друзья, всех, кто отмечает сегодня свой день рождения, желаем вам счастья, благополучия, чтобы вы всегда были счастливы, здоровы и радовались жизни. Ведь она у нас одна. Да, вот. И, конечно же, в качестве подарка хорошая песня от Тамары Дадашевой «Сина Хорт» называется она. Приятного прослушивания и оставайтесь на волне 105.4 FM.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника,

0: Звоните и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 миллиметров. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент, специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши

0: размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

анонс. Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. Спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Город и радио, которые мы любим.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9.04 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Давайте посмотрим, что же у нас сегодня по погоде. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 19 градусов. На улице у нас очень ясная, хорошая погода. И днем температура повысится до плюс 24. Будет облачно, но с прояснениями, ощущается как плюс 25. Вечером будет плюс 19 и ночью плюс 16 составит минимальная температура воздуха. Кстати говоря, ветра ночью нет, будет штиль. И влажность около 80%. Закат солнца в 17.17. И, конечно же, желаем вам, дорогие слушатели, хорошего дня, прекрасного настроения. Сегодня он действительно прекрасен. Оставайтесь на волне 105.4 FM и слушайте самую лучшую музыку от радио «Грозный».
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 киловатт.

что, дорогие слушатели, продолжаем наш музыкальный марафон. Только что прозвучала композиция Ильяса Абиева «Дай махка». Мы не сбавляем оборотов и переходим к следующей песне, хиту во все века. Фомини в исполнении кавалера Ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахматовой. Прибавляем громкость, ловим настроение и остаемся на нашей родной волне, на волне 105.4 FM, друзья.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:23 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом», которая у нас идет каждый день. У каждого слушателя есть шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и напоминаем, что в данном ресторане не только пиццы, но и разный ассортимент вкусной, различной и сытной, главное, еды. Поэтому советуем туда обязательно заскочить и убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы получить пиццу бесплатно, вам необходимо внимательно слушать по традиции наши подсказки. Итак, поехали. Друзья, место, куда мы сегодня отправимся, это крупнейший на Северном Кавказе развлекательно-оздоровительный комплекс для семейного отдыха. В состав комплекса входят несколько развлекательных центров, в представлениях участвуют морские обитатели. Это очень хорошая подсказка. С некоторыми из них можно даже поплавать. Даже имеется также развлекательная игровая зона для малышей, расположенная на цокольном этаже главного здания. Там есть батут, веревочный парк, детский скалодром, аттракционы, кинозал. Зал, фастфуд, работают аниматоры, выступают актеры, рассказывают детям сказки. Ну и перед главным зданием находится искусственный водоем с фонтаном. В этой части территории комплекса у центрального входа расположена площадка с каруселями, а за ней парк динозавров Динаюрт с фигурками динозавров натуральную величину. Представляете, это очень красивое зрелище, наверное. Давно у меня там не было, я была там только в школе, но вот этой всей новизны там еще не было, поэтому, друзья, скорее отгадывайте, что это за такое место, присылайте свои варианты ответов на номер 5533 с кодом словом «Привет», а я желаю вам удачи, и итоги мы подведем в конце этого часа. Всем пока!

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
5: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
8: Loftman. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Loftman – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Loftman. Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
10: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные?

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов материнский

0: Капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
1: Деньги дороги, как память.
0: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16 и 24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24% и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, продолжается наш эфир на радио Грозный, 9.52 в столице, и пришло время выявлять победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали наивкуснейшие пиццы от ресторана «Рафаэла Эспозита». И помимо пицц, как мы каждый день это отмечаем, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд. Помимо пиццы вы найдете там что-нибудь вкусное, да, по душе. Вот, находится данный ресторан по адресу Бутина 10 и в торговом центре Грозный Молл. У них также есть доставка по номеру 8-928-13-33-85. Вы можете заказать себе еду на дом и насладиться этим вкуснейшим вкусом, друзья. Ну и давайте скорее определять победителя, который у нас выиграл бесплатно две пиццы от ресторана «Рафаэла Эспозита». Ответов у нас очень много, но самым первым, самым шустрым оказался абонент, чей номер заканчивается на... 1691, мы вас поздравляем, желаем вам, конечно же, всего самого наилучшего, прежде всего приятного аппетита, конечно, и хорошую музыку тоже для вас в композицию в подарок поставим, и называется «Навала Хазакант» от Малики Кавраевой. Приятного прослушивания и хорошего дня, друзья!

что, друзья, 10.04 в столице, на часах, и наш эфир продолжается. Вместе с ним и хорошее настроение. А сейчас композиция, в которой звучат гордость за свой народ, сила духа и любовь к чеченским традициям. Для вас поет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка России Аминат Ахмадова. Новчикант называется композиция. Уверена, многие из вас уже знают ее наизусть, так что подпевать разрешается. Приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Грозный совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на Патриот новую систему.

0: систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, дорогие слушатели, 11.04 в столице, и всем еще раз доброго дня, уже день, ну, для многих может быть и утро, друзья. Хорошая новость, настал тот час, когда можно отправлять родным и близким теплые приветы, поздравления, слова. Вот, стартует наше любимое время, час музыкальных приветов. Теперь у вас есть возможность делиться своими сообщениями на нашем телеграм-канале «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Также на наш сервисный номер также можно отправить и ваше смс-сообщение 5534 33 с кодовым словом «Привет» и позвоните в прямой эфир «Радио Грозный» по номеру 8-87-12-29-30-34. Вот и все, друзья. Расскажите о том, как вы сильно любите родных и близких, например, сообщения или по телефону. Не упустите этот шанс. И, конечно же, я напоминаю вам, что на нашем

что у вас, точнее, у меня за микрофоном стою я, Мадина Тавсултанова. Буду рада радовать вас зачиткой ваших смс-сообщений. Всем желаю удачи, до конца этого часа успейте отправлять своим родным и близким приветы и поздравления.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Продолжается час музыкальных приветов, 11.09 столица. Еще начало часа, уже сообщения. Давайте зачитаем их как можно скорее. Саламашу для Есиры от ее сестры Миланы. Есир, мы тебя очень сильно любим и желаем тебе много-много счастья. С днем рождения. Вот такое короткое сообщение. Ну, я присоединяюсь ко всем поздравлениям в ее адрес. И далее. Ассаламу алейкум, Саламашу ду Марьями из села Беркатюрта. Делрис Холил подписывается как коллеги с работы и ей отправляем огромный салам маршал. Конечно же, специально по заказу поставим хорошую композицию от Айны Исаевой. И звучит она для всех слушателей радио Грозный.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11:23 в столице. Продолжается наш час музыкальных приветов. Зачитки ваших смс-сообщений. Давайте зачитаем их быстренько. Добрый день, Радио Грозный. Добрый день и вам. Хочу передать привет Саидову Салтану, который живет в Байрамауле. Вот, София из Ахраса подписывается под этим сообщением. Мы им передаем огромный салам маршал, поставим хорошую композицию обязательно. Ну и следующее сообщение от Бекана из Грозного. Добрый день, любимая Радио Грозный. Добрый день и вам, детектив. Передаю большой салам маршал своим друзьям Мусе и Рустаму. Мы сейчас едем в сторону Аргуна, слушаем ваше радио. Настроение отличное. Всем хорошего дня и прекрасного пути. Вот, и мы, конечно же, тоже присоединяемся ко всем пожеланиям. Желаем вам тоже хорошего пути. Шудал нек не сбыл, дал нек табыл. Ну и в качестве подарка, чтобы поднять ваше настроение в дороге, поставим вам хорошую композицию, зажигательную, главную композицию от Маки Межиевой.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:29 в столице, час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И давайте зачитаем сообщение, которое прислал нам наш постоянный радиослушатель Саралиев Сахаб. Да, по традиции, доксал маршал, бывай гмахкош, гдал борца, бойла, вай амин, амин, и еще раз амин. Сахаб, ха, дедиктуил, гала ашвал Жабраилов Сулейман, винчден стекалво, дас мусас, нанс мадин, свежаш муслим, амин. Амирс, Ишуа Линдес, Сулемц, Дал Дуква, вот такое сообщение. Мы вас поздравляем, Сулейман, желаем вам счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все было в жизни замечательно. Вот, Гала Ашул Жабраилов, Сулейман, Винчиденц Декалво, Нейн Вежерш, Асхаб Сахаб, Моусер Жадал Хасейн, Нейн Ижерш, Луизас Асец, Заирс, Несерш Шин Мадинс, Лалиц, Айшац. Сулейман дал докова хуйлха, хада нана дока деша, да, хархулилха. Вот такое сообщение прекрасное. Ну что ж, я убедилась в том, что у Сахаба очень много родственников. Вот, всем салам маршал, желаем хорошего дня и прекрасного настроения вместе с Радио Грозный. И посвятим хорошую композицию для именинника. Для вас звучит Мадина Хамидова с композицией «Дагна дока вязнарик».

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Час привета продолжается в зачитке ваших смс-сообщений 11.34 столицы. И успейте порадовать родных и близких до конца этого часа, как это сделали два наших постоянных радиослушателя. Саламаш Лудриц, 8-й сел Жалар, Садикер, Белхлуашк, Далдукдах, Дэлшу, написали нам. Мия подписана тут, но не знаю точно, имя ли это отправителя. В общем, всем саламаш, желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения.

приветов на радио Грозный. Итак, дорогие слушатели, 11:39 в столице. Зачитки продолжаются, час музыкальных приветов. Давайте посмотрим, что же нам такого прислали. Итак, Соломаршал Ду моей любимой сестре Хадижата. Сегодня у нее день рождения. Я хочу пожелать ей огромного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Хади, мы тебя очень сильно любим. С днем рождения, родная. Поставьте для нее хорошую композицию. Ларамца Амина, ее сестренка, подписалась. Вот, обязательно будет исполнено. В общем, мы тебя, Хади, тоже поздравляем, желаем тебе много-много всего, да побольше, вот. И, конечно же, композиция тебе в подарок, Мариам Ташаева, «Руна Хаала».

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, последний выход этого часа, 11.52, столица. Сообщений больше, к сожалению, нет, но не расстраивайтесь, если вы не успели отправить их в часе музыкальных приветов. У нас он длится еще, точнее, он у нас бывает несколько раз в день. Вы успеете наверняка, ну и с утра до настоящего времени. С вами была Мадина Тавсултанова. И на прощание по-фееричному посвятим для всех великолепную песню от кавалера ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахмадовой. Называется она, «Она Хайнзама», конечно же. Приятного прослушивания. Всем всего самого доброго и самого светлого. И будьте, пожалуйста, счастливы.

Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда. Если бы я сомневался, я бы не мог бы идти по этому пути.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и

0: под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома.

0: удобно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт.

0: наша главная задача.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
6: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Социальная реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Транспорта прокурор Сафинов Сергей Цацанкитер ночи республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехктранспорта инфраструктуре Гулк Шдица Лидерцар. Техарчхайна Жигар Кышиз, Югометик Шлиелора, Ешелчу аэровокзала комплекс Анкирам Зала Алышера, Дица Лидер Мехкдас Хайшет Цанкитер Дахош. Эмнин Юкар Барчах Баранаха Мин политики Алла Шони Гулкш Дитри Дир Нохчи Республики правительства председателя на Нохчи Республики вице-премьерен Киоран политики Арахачи Зайни Зорбанан Хамин министра Санхитря Юкар Лах Барт Алш Бареха Ширчо Хами Гирси Балханд Ах Оналдаря Абок Буалх Бу министерство Сдахош Элла Билгалдах Карда Уда Мухаммада Харшо Додал Шханит Эйко Эзер Соу Материал Кехчина министерство Самасу Агона Шкул Дитри Шек Амеля Вахид в Эльмана. Он проект Шкочер Шир Доузит Хамин Гирсша Сутяхда и Махалхарчиметик Шкахю Нохчичу. Россия субъект Шка Нохчи Республики Мехкде Викалша Бешболчу Балхана. Он культуре центра Шнагодарна Тидам и Бахатир Цамкетря. Кигир Хош Садахош Болбол Жигарбах Беза Пашхах Программ Шкочер Махул Дик Доузит Беза Эйлер Дауда Махмада Цамкетр Дадирзош. Каайдло Сутях Уэш Долго Дирдуэлла. Дешархой хааршна маха дора на ногче мехта литературе хейхархой белх маха дора. Уж акыдал гулкш дейцери дир ногче республики дешран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шоринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешран корматален хукмати ошти профилан дейг экюгал хой барцигах дааг лоч. Дешран тига хи оран гулкшнат ибахатин бартидам. Цацит идах каршдина уж коуч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи имашу бяханчу Ишт бархоқ сахта болха машт қаҳр ва ипус судяҳ чақ ёл, адикёл шо.

0: 105.5 и 4 FM.
1: 14:06, время в столице. Друзья, начинаем мы новый музыкальный час на радио Грозный. И напоминаю вам о том, что у микрофона я, Селима Хасбулатова. Друзья, совсем недавно прошел концерт кавалера Ордена Кадырова, заслуженной артистки Российской Федерации Аминаты Ахмадовой после долгого 12-летнего перерыва в карьере. И это триумфальное возвращение, конечно же, было ознаменовано невероятным просто ажиотажем и невероятным успехом. Я считаю, что абсолютно заслуженно был побит рекорд. Билеты на этот концерт были проданы за первые 5 часов. Такого в российской эстраде еще никогда не случалось. С этим невероятным успехом, конечно, хочется поздравить и Аминату Ахмадову, и, конечно же, наших радиослушателей, которые наконец-то дождались этого прекрасного события. Ну и нас, и моих коллег, которые могут наслаждаться ее творчеством и вас с ним, конечно, знакомить и вам о нем напоминать снова и снова. Друзья, прямо сейчас для нас звучит новинка от Аминаты Ахмадовой. Песня называется «Эй, Жимбеш». Делайте громче.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Data.ru со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
1: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать

0: на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На 32% чаще стали покупать гантели. Они в среднем обходились в 3700. Продажи штанг выросли на 4%. Их средняя цена составила 5700 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 мм. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент, специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября в спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники Республиканского спортивного клуба «Ахмат».

бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали Республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180.

0: Лаборатория климата. Телефон 8 963 589 99 99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry Le Pass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 75 75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 15:23, время в столице, друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. Идет у нас час приветов, ваши текстовые сообщения вы можете отправлять по сервисному номеру 5544 с кодовым словом «Соло». Также не забывайте про наш телеграм-канал радио Грозный, где есть публикация «Час приветов», и под этой публикацией до конца этого часа у вас есть возможность писать свои сообщения, приветы и поздравления. Пишите, друзья, будьте активны, вспоминайте своих родных и близких, передавайте им свои пожелания. Ну а я буду с нетерпением их ждать и с огромным удовольствием их зачитаю.

8 минут время в столице, друзья. Слушайте вы радио Грозный на волне 105.4 FM. И продолжается у нас час приветов. Я продолжаю зачитывать ваши текстовые сообщения. Дедик Дойл Хоми, радио Грозный, Докмер Саламашал Дал Ордерсун, Сей Дикчи Вещи Билали, Габилал Дал Мукшмерш Цакаш Войлхо, подписалась сестра Марьям под этим сообщением. Далее. Здравствуйте, любимая радио Грозный. Сегодня моей племяннице Малике исполнилось 7 лет. Пожелайте ей всего самого наилучшего от любимой тети Элизы. Конечно же, вашей племяннице мы желаем всего самого наилучшего. Дал Дукьяхил, дал Декалюл. И в качестве музыкального подарка для нее обязательно прозвучит композиция. Ну, а вы, друзья, и далее оставайтесь на радио Грозный. Продолжается у нас час приветов до конца этого часа, до 16.00. Поэтому спешите, пишите нам и передавайте свои приветы.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри.

0: Алу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов.
1: На радио.
0: 15:52, время в столице, друзья. Час приветов на радио Грозный у нас подошел к концу, и завершаю я его в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Директор Хоми радио Грозный, дух Мерсел Маршал де Лордер, Сунсайдик Чище, Медине, Медина дал, дух Каях, Илхотхун, Хосан Бул, так, Хосан Йол Иша дал, еще Илсун, подписалась под этим сообщением у нас Малика. Далее, любимое радио Грозный, спасибо вам за то, что радуете нас хорошей музыкой и хорошей компанией. Вам большое спасибо за то, что это цените. Хотелось бы сегодня передать большой теплый привет Аслану, который часто слушает вас, будучи в машине. От Элизы такое сообщение. Аслану мы, конечно, передаем большой теплый привет. И на этом у нас больше текстовых сообщений в этом блоке не осталось. Однако, друзья, если вдруг вы не успели в этом часе передать свои приветы, не расстраивайтесь, впереди у нас еще один час приветов, но начнется он в 19:00, и проведу его уже не я. Также, друзья, хотелось бы этот час завершить важным объявлением. «Газпром» газораспределение Грозный доводит до сведения жителей Чеченской Республики, что 16 октября с 7 утра до 6 вечера в связи с проведением плановых работ будет временно прекращена подача газа по следующим направлениям. ГРС Гудермеса, линия Белоречия, Джалка, Ойсхар, Мелчухе, Мескалка, Кирюрт, Аргунская, Грозный 2, линия Центрой. В общей сложности временное прекращение газоснабжения затронет 27 024 абонента. После завершения плановых работ подача газа потребителям будет полностью возобновлена, поэтому не пугайтесь, просто предупреждаем вас заранее. Ну и, конечно, далее впереди у нас много всего интересного, все самое важное впервые вы услышите на радио Грозный, поэтому никуда не переключайтесь. Ну а играет для нас Мадина Хамидова. «Сахоми» называется песня.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Транспорта прокурор Сафинов Сергей Цасханкитер ночью республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехктранспорта инфраструктуре Гулкшдица лидер ЦАР. Техарчхайна Жигар Кышиз, Югометик Шлилора, Ешилчу аэровокзала комплекса Нкирамзала Алишера, Дица лидер Мехкдас Хайша Цасханкитер Дахош. Эмнин Юкар Барчах Баранаха, мин политики Алашони, Улкш, Дитер, Дир, Нохчи Республики, правительство председателя, Нохчи Республики, вице-премьера, Нхиоран, политики Арахачи Зайни, Зорбан Анхамин, министра Санхитря. Юкар Лях Барт Алаш Бареха, Шир Чохами, Гирси, Балханд, Ах Уналдаря, Абох, Волх, Буминистер, Сусдахош Элла, Билгалдях, Кардауда Мухаммада. Хорошо, Додал Чханит, Эйко Эзерсоу, материал Кечина, министерство Смасу Агунаш Кхул, Дитер Шек Амеля Вахи. Он проект Шкочер Шир Доузит Хамин Гришша Сутяхда и Махалхарчиметик Шкахю Нохчичу. Россия субъект Шках Нохчи Республики Мехкде Викалша Бешбалчу Балхана. Он культуре центра Шнагодарна Тидам и Бахатир Цамкитря. Кигирхош Садахош Балбалх Жигарбах Беза Пашхах программ Шкочер Махул Дик Доузит Деза Эйлер Дауда Махмада Цамкитр Дадирзош. Тхаайдло Сутяха Уэш Долго Дирдуэлла. Дешархой харшна махадора на ногче мехта литературе хейхархой белх махадора. Уж акыдал гулкш дейцери дир ногче республики дешран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шуаринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешран корматален хукмати ошти профилан дейк экюгал хой барцигах даг лоч. Дешран ига хи оран гулкшнат ибахатин бартидам. Цацит идах каршдина уж коч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхки имаш бяханчу дешран свири белх лошна соугач адир. Ишт бархоқ сахта болха машт қаҳр ва ипус судяҳча қиёл адикёшо.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Необходимость? Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: 105.4 FM.
1: 16:31, время в столице. Друзья, у микрофона все еще я, Селима Хасбулатова, выхожу к вам с важным объявлением. «Газпром газораспределение Грозный доводит до сведения жителей Чеченской Республики, что 16 октября с 7:00 до 18:00 в связи с проведением плановых работ будет временно прекращена подача газа по следующим направлениям: ГРС Гудермес, ГРС Джалка, Ойсхар, Мелчухе, Мескирюрт, Аргунская, Грозный 2, линия Центарой. В общей сложности временное прекращение газоснабжения затронет 27 тысяч абонентов. И «Газпром» также просит жителей указанных территорий с пониманием отнестись к временным ограничениям. После завершения плановых работ подача газа будет полностью восстановлена, поэтому не беспокойтесь, друзья. Ну и, конечно же, оставайтесь далее на радио «Грозный», потому что все самое важное мы доводим вас до вас первыми.

0: Реклама. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения.

0: Линия от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизе? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на «Патриот» новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: России.
1: Маша Лдышук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Транспорта прокурор Сафинов Сергей Цасанкитер ночи республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехктранспорта инфраструктуре гулк шдицер и дирцар. Тихарчхэйна жигар кышуэз югометик шлиелора ешелчу аэровокзала комплексан кирамзала алышера дицер и дир Мехкдас хайшет Цасанкитер дахош. Эмнин югар барчах баранаха мин политики алышуани гулк шдитери дир ногчи республики правительства председателяна, ногчи республики вице-премьерен киоран политики архачи зайни зорбанан хамин министра санкетря. Югар лах барт алыш бариха шуирчу хами гирси балхант ах оналдаря абок буалх бу министерства сдахош эла билгалдах кирда уда Мухаммада. Харшо додалч ханит кайко эзер сау материал кечина министерства смасу агонаш кул. Дитер шиак амейля вахида Альмана. Компроект Шкочер Шир Доузит Хамин Гриша Сутяхда и Махалхарчиметик Шкахю Ногчичу. Россия субъект Шках Ногчи Республики Мехкде Викалша Бешбалчу Балхана. Компультури Центр Шнагодар на Тидам и Бахатир Цамкетря. Кигирхош Садахош Балбалх Жигарбах Беза Пашхах Программ Шкочер Махул Дик Доузит Деза Эйлер Дауда Махмада Цамкетр Дадирзош. Каайдло Сутях Уэш Долго Дирдуэлла. Дешархой харшна маха дора на ногчи мехта литературе хейхархой белх маха дора. Уж акыдал гулкш дейцери дир ногчи республики дешран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шуаринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешран корматален хукмати ошти профилан дейк экюгал хой барцига даг лоч. Дешран тига хи оран гулкшнат и бахатин бартидам. Цацит идах каршдина уж коуч да хан билгал яхкар министро. Шай белх тяхи имаш бяханчу дешран свири белх лошна соугач адир. Ишт бархоқ сахта болха машт қаҳр ва ипус қудяҳча қиёл адикёшо.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
5: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
6: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине?
8: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
9: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Бе транспорта прокурорца Сафинов Сергей Цасан Кейтер Нохчи Республики Мехкда Кадыров Рамзан. В Мехк транспорта инфраструктуре Гулк Шдийца Лидер Цар. Техарчхайна Жигар Кышиз, Югометик Шлилора, Ешелчу Аэровокзала, комплекс Анкирам Зала Алышера, Дийца Лидер Мехкдас Хайшет Сан Кейтер Дахош. Мин юкр барч ахбара наха мин политики алашони гулкш дитери дир нохчи республики правительства председателя на нохчи республики вице-премьерен киоран политики арахачи зайни зорбанан хамин министра санкетря юкр лах барт алаш бареха шуирчо хами гирси балханд ах оналдарях абок буалх бу министерство сдахош эла билгалдах кирда уда мухмада харшо додалч хани тгэйко эзер сау материал кечина министерство смасу агонаш кхул дитер шиак амейля вахидов Илмана. Он проект шкочир шир доузит хамин гирсша сут ахда им халхар чиметик шка ю нох чичу. Россия субъект шка нох чи республики мехкда векалша беш болчу балхана. Он культури центра шна годарна тидам и бахатир цам кетря. Кигер хош сада хош бол болх жигар бах беза паш халх программ шкочир махул дик доузит деза эйлер дауда махмада цам кетр дадир зош. Тка айдолот сут ах уэш долго дир дуэлла. Дешер хой харшна маха дора на нохчи мехта литературе хейхар хой белх маха дора. Уш ақы долгул кшдейц редир нохчи республики дешеран айлман министро даев хошбаудис дая ханчу шоринчу кейт шоня. Ишколи юг эрчу дешеран корматален хукмати ошти профилан дейг экюгал хой барцига даг лоч. Дешеран тиға хи оран гул кшнат ибахатин бартидам. Цацит идах каршдина уш коч да хан билгал яхкар министро. Шай белхт ақи имашу бяханчу дешеран свери белх лошна соуғач адир. Ишт бар хоқсах та болха маштқа хыр выпуск сүдях чақ ёл, адекел шо.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
5: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
9: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
8: В смысле, это как?
9: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
10: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
11: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
12: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно. Аорта – самый большой артериальный сосуд в организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 мм. Попугаи, как и люди, дают имена своим птенцам и делают это посредством чириканья. Коровы способны на тесную дружбу с соратниками по стаду, проводя большую часть времени в небольших приятельских группах по 2-4 особи. Кроме того, их мычание имеет акцент, специфические регионы проживания. Кузнечик может прыгать на расстояние, превышающее длину его тела в 20 раз. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими,

0: которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928 024 95 95. 928 024 95 95.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928 016 75 75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волгапро». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Комитет Госдумы по экономической политике поддержал проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Документ предусматривает продолжение социальных программ, обновление инфраструктуры и расширение промышленной поддержки, сообщает Дейта.ру со ссылкой на парламентскую газету. В числе основных социальных расходов – материнский капитал, семейная ипотека и социальные контракты. Приоритет при заключении таких контрактов сохранят за многодетными семьями. При этом проект не предусматривает новых выплат. Речь идет о финансировании уже действующих мер. Отдельные средства направят на систему долговременного ухода. Пожилые люди и инвалиды, которым требуется постоянная помощь, смогут получать поддержку в повседневной жизни, а их родственники снизить нагрузку по уходу.
1: Деньги дороги, как память.
2: Проезд по московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября, сообщает столичный департамент. Стоимость проезда по каждому участку трассы в загруженные часы вырастет на 6 рублей с 19 до 25. Это касается проезда по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится. 950 рублей, говорится в сообщении. Это второе повышение стоимости проезда по диаметру в 2026 году. Как писала парламентская газета, с 10 апреля цена выросла с 15 до 19 рублей. Таким образом, в этом году подорожание составит 67%.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Эксперты Авито зафиксировали взрывной рост спроса на гири. Их поиски выросли в 3 раза год к году. При этом чаще всего ищут гири весом 16-24 килограмма. Также в 2 раза вырос спрос на разборные гантели. Обычные стали искать чаще на 24%, и на 59% выросло количество поисков блинов для штанг. Рост спроса повлек за собой и увеличение продаж. Силовой инвентарь и тренажеры в третьем квартале 2026 года в целом стали покупать на 22% чаще, чем годом ранее. Заметнее всего выросли продажи гирь на 55%. Их в среднем покупали за 3200 рублей. На

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8.

0: 8 марта 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника Орион. Взгляд в будущее.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, 68-222-96-96.
2: Ура! Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод РАДИО, получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
3: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров и ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждения

Дня посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Гала Стаймасханова отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхан Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на ученической схемы. Под таким названием сотрудники сотрудническую встречу со студентами нефтяного университета объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайын Кача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей.

0: ремонт в приз, квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет.
2: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
6: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
10: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-900...
3: Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
5: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Грозный» доводит до сведения жителей Чеченской Республики, что 16 октября 2026 года с 7 утра до 6 вечера в связи с проведением плановых работ будет временно прекращена подача газа по следующим направлениям: ГРС Гудермес, линия Белоречия, ГРС Джалка, ГРС Ойсхар, ГРС Мескир-Юрт, ГРС Аргунская, ГРС Грозный 2, линия Центарой. После завершения плановых работ подача газа потребителям будет возобновлена.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Гала Стаймасханова отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошенничества. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайын Кача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи.

0: Реклама. Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте. Ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. 261-95-95. 8-928-261-95-95.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни.

0: кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Техники компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Развеян самый популярный миф о флешках. Перед извлечением USB-флешки не обязательно предупреждать об этом компьютер. Далее подробнее. Специалисты назвали утверждение о том, что перед извлечением флешки обязательно нужно выполнять команду «Безопасное извлечение устройства» самым популярным мифом о USB-накопителях. При этом авторы уточнили условия, при котором просто вытащить накопитель из порта компьютера может быть опасно. В заметке говорится, что раньше Windows могла временно хранить копируемые на накопитель файлы в оперативной памяти. Полоса загрузки исчезала раньше, чем завершалась фактическая запись на накопитель. Поэтому преждевременное извлечение устройства могло убить накопитель. В Windows 10 и более поздних версиях в операционной системе начала работать функция «быстрое удаление». Это подтверждает документация Microsoft. При этом вытаскивать накопитель, если еще не завершилось копирование или сохранение файлов, по-прежнему нельзя. Также безопасное извлечение потребуется, если пользователь самостоятельно включил для устройства режим повышенной производительности. Журналисты объяснили, что эти правила работают и в случае Mac OS и Linux. Также специалисты рассказали, что USB-флешка не подходит для вечного хранения информации. Поэтому ценные данные лучше хранить сразу на нескольких накопителях. На этом пока все. Услышимся.
0: Гаджет новости. Партнер рубрики — компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду.

0: полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте. Ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Искра» получит климат-контроль и систему бесключевого доступа. В «АвтоВАЗе» анонсировали появление обеих опций до конца этого года. Сейчас машины оснащаются кондиционером и обычным ключом. Кроме того, кросс-версии в топовой комплектации «Техно» получат кнопку выбора режима движения. Ранее новые опции получила «Лада Веста». В этом году «Джили» привезет в Россию компактный электрический хэтчбэк. EX2 можно считать конкурентом «Атома». Под капотом мотор на 116 лошадиных сил, запас хода до 325 километров. Особенная фишка – это небольшой дополнительный отсек для груза спереди. Цена пока неизвестна. В Беларуси она стоит чуть больше миллиона. УАЗ начал ставить на Патриот новую систему активной безопасности. Она работает на версиях с новой шестиступенчатой механикой. Помимо защиты от блокировки колес, система помогает трогаться в горку и тормозить в критический момент. Она же борется с пробуксовкой и перераспределяет тягу между колесами. С новой системой внедорожник меньше буксует и лучше держит дорогу. Недавно в России начались продажи кроссовера Tenet Plus L6. Он сделан на базе одной из марок в системе концерна Cherry LePass. Собирают машины в России на заводе в Калуге. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Салон аккуратный, ездит кроссовер мягко, коробка настроена прилично. Базовая версия стоит 2 миллиона 890 тысяч рублей. Подробнее о Tenet Plus L6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайынкача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошенничества. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайын Кача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которые проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Оман Ламасташ.
1: Салам аршалышек хоми махвай. Юга грозный радио эфир айук Оман Ламаш стел передач. И дау швергу журналист Мусараев Азер. Астаган студия хошал хэхин, ногчи почал хихрхо университет. Хихрхо, селжали люмит эпхи йочук ирчкол ногчи метта литература хихрхо, нинегов Адам. Маршал Адам.
2: Нейлер салам аршал хил ол хазар.
1: Адам, хар эсэр бут юк эбэлчи, дюнян дуэлла бай кой чуалха, бэлту элах шэлк ваштю изэ Нурди Музаев, изэ Нохчэх у гурбэй шэрх

0: Цаа! Поэтвор, прозаиквор, драматургвор, литературоведвор. Цо дукку шерешках ногшалай почал университете Буалбир, цо хехч эзерна студентшу ах суу и ирс гаччар цаа. Нурди аламат цена ехсибет дош дзабар хуш, аламат чо хаарш дош коргир уона хуар, цундела суна тагна цавоишарна иза вовза овозич. Вези чарна жимал дегаваеш, цин қалларла лэцна дош алу урдар. Хотағана школя бағбешу, университети аву, халғиш дилах школіні программі ортаған цин президені шиац, иштаға атеистички иштаяцар дилах цина тема, инхегаман тема ерг из мух дилах и цайл президенш цин дайудла югар. Аяхна, хетти классыл архар ешарна югуайтанла. Аса қадир ишел башта белтуэлах винуэл. Адам, дица хуна муху вывез и поэт яздарху драматург Нурди Музаев.
1: Музаев Нурди Бокула шекою чпохмудолш угаря халых пахмудолша силах ногчи яздарху поэт прозаик драматург угар кертнеганц ахдюч лузу шорса илман хуу ал билгалцы дяхир иза филология илманин кандидат хилла цига билгал дяхдиеза докторски язин хиллат сот эч ах я цхинах ише
0: цайп
1: тайпан баханыш хеттина так иза кёрт ал шою кандидатски язи хазин яхсан ахиг диез кёрт цун тиат кан бинарга цун нохчи мэтти иш бахалин даши бизм квел нак шоу квел нарга иза цун да жамал ди цун дейнан битиер хунд элча цирда жамал ди иза юртаха شیک واش تها شوالش می تها وی خوشه دیک ایلی آلر خو خیلی تون خلق ایلی شدوق خوش خیلی تاق شیدیو زلح ویش تا دعوش خیلی تو ایلیش تعد قم بنق نور دین تاق تول سو ات بیتیس تون دین عن خیلی تون جمع لعدون ایزا اگن چرو حبسنش خاندون ایدق و تون تیر نشدیوش خیلی مسلات سوشا بیلگل مداخر جور با بیک آنت سر میک ایشی نرک سوسکن سول ستیر نش دوی تر باوخش یزد توخ چون بی اگرافی تعدق اشت بیلگل دین اتشن ادمو کرد اعدقن بینا قول ویلق یزد رخوا تاقا شا اشکال احوالش خیندوی نتون گوزرش یز اول ویلق ازدو حالینگ ازر اس باید قی اصولخ چرا بزارب نیاله ال بیلگل دین دو ат дюхалер сборника ди шоделч хабаш юк канцаял сборник ареала гулам арвал шварт ханиезах делахнур диса ди шерчаха и гулам вошох тех эзер испат гай койтолх шараха дюхалера цунна стихи сборник ареала ишколя хахер ишколя программи гат ихар шершка хай керл программи юк изавац делаха хихар хуша цунгбол ларам цун иесях вичо классал ар хардиешер ал ишт сиюк хахво изо классал ар хардиешер ха шен лу шязр хо хаеси шол шо хихар хо тахка хил вайтидан биналга и ху классал ха милх классал ха музаев нурди хахво классал ар хардиешер цун тайп тайпан гоузаш произведениш хахи хунд элча пьес байт дейцер по вист милх жанре хаязина гоузар шо музаев нурди
0: адам а элер ишт Цена тоже дошёл, цена халгар гулар ариоли. Сул я саша дальше. Изир испат эй дойт тушера Москва. Си союзный язер хой союз от съездил че на цига. Максим Горький от сран дюнян да ой язер хой цу. Союз писатели эссер дагвич ишни кирт лохан. Мел дохуна дойт гай саша дош. Горький кырры и кирт саюц нурдис. Когда мы уходим с улицы, а жим журналистки бог бог из Москвы, а журналистки курсиоры, Ленин хо Ленин бог, а какие его газеты а бог, вот с улицы а то он бежит, а мы ему видим. Ты лазовец, а вот жим тут от мира алати, тогда ала.
1: Аха, ма аллара, вал хазара, из испает гайдей толк шараха, из дюхалер, яздар хой сезди вид сигаха, от Максим Горький цан, гергар лотас лотсунна, Иза цуч о лорштык хилла цулт иха дуққы ұтмапсим горки хилятсы ноқчы матта, өрси матта гоузырш әре олцын. Тақы цун үгенцы иза Москваха журналисти институти дейш ведық из. Эзэр испайд гэй дейтолх шарах цу шараха вай зэмэнэн зэз цэйолы пьесы зорбни олцын. Эзэр испайд гэй елгий тол

0: rájuk, és is a delcsa, szanyagt él szikér kérdzbornika erről, ötmerátsz a jelzine, irzátsz él paéma. Ака ночь драматически театру, изер и свет эвирхит толокчара. Хватю асец эйолы цо язини пьес. Так дешна вел москвальц эви эншулт амузаев нурди ама алар ночь мата эрхуец Ленин хуец эйолч комсомольский газет. Цадюхар гуэнчхол из амиститир хул и нис алчу гоус хул из цулт аха юг эдуканяли газетен редакторен держи хваток из. Из кюарте хаволша, из редактор волша, цут яха мамакава арбин актимирав мусейтен, отсун шия музаев нурди, кибол дуқ цузамна хилболла, шия замана няздар хой, гоузарша архуетсу, отзамна дуйна музаев нурди, байча мюлх отсун произведениша, Ленина няк, Ленин ху, грозинский рабочий газечт яха. За газетен агуншка азарб не ялцин изер испайд гэ тгэснал чараха цуна керла пьес арюл колхозен дэждит ялша керла пьесит ах деган астихи сборника арюл цун ама аллара сейла бог даймах ктуан буэл билч изер испайд шолсгэ халхар чараха ши даймах кан халхадол хакл адалат амье вид изэ башлой полок Полит отделя, хак отделя то.
1: Молит, если это ухоти.
0: Ага, была Сталинградский битва, ол, но Сталинградский, амя хак дэл алятся.
1: Сига, шо винца, уорэм, курган, шо юэ?
0: Уорэд, ага, юц ави энчулт, ага, кинографический, ага, урхалин, кюгал хохвахто из, ага, биографик, лохтан, юханцер.
1: Адам, хин дэгди энчер, сау маас, хосхэн, дюнян, да вац, идон, шоуздрэй, иччо, герг, халах, цу язин, цан дэшнэшт, ях, молит, бурка, бош, сач, ох, иллан, чурвэй, цу даош, са, илли, дэра, мхэл, стэггюхо, маюха, яллахо, ас хайг, мэл дюйц, цихэж, лэтхо, ц амукни, сажа, иллзу, даях, кэх, Хэз дэшнэш дэрцэ, масла бастиэнэн дэугдэ, вэшин мэшэлдэ, гэргэр уэлнэш, вэшин не мэхэрэ, савочэнч о, цашца бюр сурухэ, та из хэзнэсэнч о, лирик варкэ, забурэ вар хэзнэсэн студэнч стэрлуш вар. Цундэл хэр дэрг изэ, мэс сухэ на студэнч сэ, цанхэ тэрш, дэш студэнч лэрцэнгэ мэл лэдуолуш. Ха, ирс жимбал цэхэл элхэ цун, ах дэшка из дэнэнч ватэр, дал гэш дэл цуна, из эзир исба диазды холо шара ботниен вагар цулт я цун президент дуку дуаны ва университетчика ама ир еша ишир дуку рецензи шазир илманч киир цун президент я хумду тагана хакиги чарху хихарху университет яву ишколи яву ицэ хагенер чайр хамагрир кигини ицэ йовзер муду алхиятон
0: цаллызам бук иза تقویش اوران مثلا سموریه سوال جنبه قیچارنه که گیچارنه یزدر خواهی نخش لیتراتوری یزدر خواهی بیزورش میلوش خواهی پرگرام یو قابرش مسنی با پرگرام یو قابر باوچ یزدر خواهی بخواهی نیسا مثلا ارموزایو نورده اشکول پرگرام یو قابرسا نخش فیلولوگی کایف در عبالخ بیشوسا لیتراتور اغوره سیگاها چون حق تعلو بیاگرافی چون گوزر شتل تل چون انالیزیو ناخن ووزر یح بقدرش شیت لیتراتوره اگر نتوانت دایریوش سویز علشم نیست خدات دل هاک از گن مثلا ویستیچ ایدمیر ابوزر علش مثلا ویز ایدمیر ابوزر موزایو نور دی کلاسیک ولش ایسن ای کلاسیک ولش ها چون ووزر از کل ایزا شکلی پروگرامی قطعیلر دو علخیت خسون
1: ایزا بقدر هتیا ایزا هم دک دور دارت از ریس پاکوست ورولش لشتا روستویلی باش گرچه دانه Алама цила ох поэту цина лириоч са поэмю до они витя стигровой шкуре. И поэма гуачеш из-за оцхайнах шоуз герг мотте гуаченер делаша яхюж ногчу хилырна нур димузаяс алама чолхи бог и болшях и поэм гуачуэ. И гуаченеше и гоузер гюржмах твилиси хой. Цюк луман цюк лах турпал хуоли. Из цига еша и шумда гюржи до они Республик кюгал хоша хокон дох соғ до силалин соғ до иза вайк омна дох соғ до хунд элчи отшоғд мат юғах и поэм гуачинж метнеш юғах ногчи мат бу и хилар кюарт бахана нурди музаев хилар ду. Таан лиш динах асхиса бу хо хин

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможно. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход 31.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход31.рф
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах.

0: Вывайся из общения, блокируй вербовщиков. И пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
1: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход 31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.